0: 这里是北安综合广播 FM 93.9。
1: 저는지금조선전선향해서북안전함라디오를듣고있습니다
2: Здравствуйте всем! Радио комплекс 北安 удовольствие для ваших ушек.
3: Download Himalaya application, and you can listen to 北安 Radio at any time, at any place.

0: 安综合广播 FM 九三点九。
1: 저는지금조선선수향해서무관정한라디오를듣고있습니다
2: Здравствуйте всем! Радиокомплекс Пэйан – удовольствие для ваших ушек!
3: Download Himalaya.